0: Live. Live.
1: Terra. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».